Вот такие бывают встречи, не обязательно в реале, что называется. Можно и виртуально неплохо время провести, общаясь с приятным человеком. Джо Дассен на Ретро FM, 3 часа 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше ансамбль «Здравствуй, песня Блэк» и Леонид Агутин на Ретро FM.

птичка божия, как известно, не знает ни заботы, ни труда. Порхает туда-сюда, счастье кому-то дарит, кому-то обносит, как говорится, мимо рта. Что ж, до следующего раза. Ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро-ФМ в 3 часа 35 минут. Дальше. Вы спросите, что дальше? Я скажу. Ансамбль «Мираж» и «Шер» в ближайшие минуты здесь на Ретро-ФМ.

Но вот кого-то Млечный Путь зовет, кого-то будильник по утру, а кого-то осознание того, что новый день будет непременно лучше предыдущего. Группа «Мираж» на Ретро-ФМ, 3 часа и 49 минут. Совсем скоро услышим Ричарда Маркса, впереди еще большее количество ваших любимых песен. Вы, друзья, главное, будьте рядом и услышите тогда абсолютно все здесь на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: человек вообще, мужчина в частности, существо весьма свободолюбивое. Ну, когда свобода заодно еще и обеспечивает домашний уют и вкусную еду. Так что, дамочка, пожалуйста, освободите сердце. Джо Кокер на Ретро-ФМ. 4 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго наступающего утра, друзья. Скоро Сабрина, Дубы Колдуны и Чак Берри на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

И ведь, что интересно, очень многие песни и были изначально хорошими песнями, и жили своей собственной жизнью, но были не так сильно заметны. Были, возможно, не культовыми, пока не попали в фильмы Квентина Тарантино. Чак Берри и его, ну, знаменитейшая «You Never Can Tell» на Ретро-ФМ, 4 часа и 35 минут. Кто сейчас попробовал повторить танец Джона и Умы? Ну-ка, поднимите руки. Скоро и Рейжи, Майкл Джексон и Алексей Глызин.

Вот оно, единство и борьба противоположностей. Люблю тебя ненавидеть. Дуэт Erasure на Retro FM. 4 часа и почти 50 минут. Дальше, друзья, совершенно невообразимая в своей разности, но одинаковая в нашей любви к ней музыка, звучащая на Retro FM. Скоро группа Альфа Виль и группа Стаса Намина.

Нам песня «Строить и жить» помогает, а иногда и попросту выживать. Уж проснуться-то 100% в такой ранний час без бодрой песни не обойтись. А если к этому

0: прилагается еще напиток чего-нибудь бодрящего и горячего, то, можно сказать, утро задалось. Глория Гейнер на Ретро FM в 5 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброго утра, друзья. Дальше Ялла, Рики и Повери и группа «Браво».
1: Ретро FM, Ростов-на-Дону. 101.2.

Пусть солнце светит над всеми в светлое время суток, а в темное время суток не светит. Я думаю, вот такой простой расклад он устроит абсолютно всех без лишних вопросов. Ансамбль «Ялла» и их легендарный «Учкудук». Три колодца в 5:35 в столице, друзья. Я надеюсь, что ваши колодцы с вами уже поделились и кофейком, и чайком, и прочими бодрящими радостями. Скоро Юрий Антонов, Art Company, Aerosmith на Ретро-ФМ.

0: воды и нет расстояния. Наша встреча награда, ты рядом опять. От печали до радости.
1: И пусть каждое утро, друзья, будет для нас такой наградой, когда те люди, которых приятно видеть и слышать, будут с нами. А те, которых ни видеть, ни слышать неприятно, пусть наслаждаются жизнью где-нибудь в отдалении от нас. Мироздание, ты слышишь? К тебе обращаюсь. 5:50 в столице. Юрий Антонов на Ретро-ФМ. Дальше Хулио Иглесиас, ансамбль «Смоки».

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6:20 в столице. Очень утреннее время для того, чтобы подтанцевать возле холодильника. Ну, в чем придется, в том и танцуем. Доброго утра всем. Меня зовут Андрей Мареев. Это Ретро FM.
1: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Ходим, ходим по Парижу. А, нет, это другая песня, но тоже красивая очень. Англичанин в Нью-Йорке, Стинг на Ретро FM. А если серьезно, то две фразы в этой песне мне очень-очень нравятся. Это «Джентльмен никогда не бежит, он идет». А вторая фраза: «Не обращай внимания на то, что говорят, будь самим собой». Очень с утра бодрящая, как нынче принято говорить, мотивирующая фраза. 6.35. Столица, дальше блюсистам Альфавиль и Михаил Боярский.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
5: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
8: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
9: Первая смена.
8: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
9: Первая смена.

утро вообще волшебная пора, друзья, даже если это утро буднего дня. Почему? Да потому что все самое лучшее начинается с утра пораньше и не заканчивается никогда, если мы этого не хотим. Андрей Мареев, Ретро FM. До встречи на выходных. Здесь совсем скоро уже встречайте летнюю смену и Олега Орлова. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7 часов в столице. Продолжаем просыпаться, друзья, вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. Ну а в начале часа Дмитрий Королёв расскажет нам новости. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Соцфонд сообщил об автоматической корректировке размеров пенсии россиян. Это произойдет уже с 1 августа. В частности, накопительные пенсии увеличатся чуть более чем на 17%. Срочные будут скорректированы почти на 19,5%. Глава соцфонда Сергей Чирков уточнил, что перерасчет накопительных пенсий затронет более 133 тысяч россиян, а срочные пенсионные выплаты будут скорректированы для около 34 тысяч граждан. США полагают, что наступило время для разрешения украинского кризиса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление чиновника из администрации Белого дома. Вопрос урегулирования конфликта на Украине и возможные переговоры между Москвой и Киевом станут одной из ключевых тем на предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, которая намечена на этот вторник. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва готова к переговорам, но Киев этому не стремится. Сроки рассмотрения документов в визовых центрах Японии в сентябре могут увеличиться до 10 дней. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров нашей страны. Потор отметили, в первый осенний месяц ожидается наибольшее за год количество заявлений. Всем желающим оформить визу порекомендовали обратиться в центры оформления этих документов заблаговременно. Во Франции участились случаи ограбления музеев. Только в июле произошло уже 3 крупных нападения. В одном из них злоумышленники забрали 27 украшений стоимостью более 4,5 миллионов евро. Это почти 400 миллионов рублей. Однако самым громким до сих пор считается нападение на Лувр осенью прошлого года. Тогда воры использовали подъемник и вынесли из всемирно известного музея драгоценности королев и императриц. Ну и на что только не пойдут люди ради рекорда. Так американец Дэвид Раш вновь решил вписать свое имя в книгу Гиннесса. Однажды мужчина полминуты удерживал на голове 101 рулон туалетной бумаги, но его рекорд был побит. И вот Дэвид решил вернуть себе пальму первенства. На сей раз он балансировал 30 секунд со 195 рулонами на голове. Попытка оказалась успешной. Ну и о валюте на этот вторник. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88,76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: Ничего в этом мире не исчезает бесследно, разве что может перейти из одного состояния в другое. Все, кто в эти минуты переходит из ночного состояния в утреннее, из состояния сна в состояние бодрствования, приветствует летняя смена на Ретро-ФМ и бит-квартет «Секрет». Далее астрологический прогноз на день сегодняшний.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 28 июля. День потребует порядка и ясности. За привычными мелочами будут скрываться глобальные перемены. Овны, в профессиональной сфере излишняя дипломатичность и пустые формальности могут вызвать сопротивление. Тельцы, помните, практичность – более надежный ориентир, чем импульсивные желания. Близнецы, порой жесткость нужна для того, чтобы не сбиться с пути. Надо постараться найти в строгости что-то положительное. Раки сегодня снова будут давить на чувства сильнее обычного. Сегодня слова будут давить на чувства сильнее обычного, поэтому делайте паузы. Львам поддерживать энергию даже в повседневных задачах поможет внутренний порыв к действию. Девы, создайте подходящую обстановку для реализации ваших творческих задумок. Весы, внимание к домашнему пространству создаст ощущение устойчивости, которое будет заряжать всех, кто рядом с вами. Скорпионы, ваше желание охватить как можно больше создаст некоторое напряжение, но также откроет новые возможности. Стрельцы, переосмысление ваших истинных возможностей позволит увидеть перспективные пути развития. Козероги, информационная перегрузка или неточность в формулировках будут мешать вашей работе, но это временно. Водолеи, честное и непредвзятое осмысление собственных мыслей и чувств поспособствует правильному принятию решений. А рыбам надо постараться оценить ближайшие перспективы. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: танцы разные нужны, танцы разные важны, а какие танцевать с утра пораньше, каждый волен выбирать сам. Кому-то по душе диско или рок-н-ролл, кому ламбада, а кто-то и космическое танго готов сплясать вместе с группой Space в каком-нибудь аэробическом ритме. Главное, чтобы бодрило, помогало проснуться. Надеюсь, так оно и есть, друзья. Новое утро встречаем под любимую музыку вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. 7:18. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Впереди у нас Юрий Антонов, Милен Фармер и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
6: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе. Каждый день
8: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Никогда не говорите о себе плохо. Для этого есть коллеги, соседи, родственники, которые когда-то на вас обиделись. А если серьезно, пусть о нас говорят только хорошие. Да под хорошую музыку, что звучит на Ретро-ФМ. Юрий Антонов в летней смене в столице 7.30. Исключительно хорошими словами приветствуем в студии Дмитрия Королева. Послушаем новости.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Россельхознадзор пресек попытку ввоза армянских роз через Белоруссию. Автомобиль был задержан на Смоленской таможне. По данным ведомства, в кузове находились более 39 тысяч свежесрезанных цветов. При этом в сопроводительных документах груз был заявлен как безалкогольные тонизирующие напитки. Напомню, с 22 мая поставки цветов из Армении в Россию, а также их транзит по территории нашей страны запрещены. Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал российского президента снять ограничения на экспорт армянских товаров в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе армянского Кабмина. Пашинян подчеркнул, что это противоречит нормам Евразийского экономического союза. В свою очередь, в Россельхознадзоре ранее подчеркивали, что запрет продукции из Армении связан с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой. В России начинается подготовка к новому учебному году. В частности, на Кузбассе надзорные ведомства проверяют школы. Одним из первых комиссия проинспектировала образовательное учреждение в селе Курдуково Новокузнецкого района. Эксперты оценили антитеррористическую защищенность, работу видеокамер, пожарную безопасность, санитарное состояние, доступность для маломобильных учеников и оснащение укрытий медикаментами и водой на случай внештатных ситуаций. Также проверили качество дорог к школе и транспорт, который перевозит детей. Центробанк завершил работу над первыми проектами нормативных актов для запуска организованного рынка криптовалют в стране. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. В частности, ЦБ детально проработал условия для проведения организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Разработка нормативных актов станет первым этапом создания правовой базы для обращения криптовалют в России. Памятник Леониду Брежневу установят в Курске. Его создадут на внебюджетные средства. Жители города уже определили, как будет выглядеть монумент. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, больше половины участников голосования поддержали проект заслуженного художника России Игоря Бурганова. Эту же работу ранее выбрало жюри Российской академии художеств. Монумент планируют установить в этом году к 120-летию со дня рождения Брежнева. И о валюте на этот вторник. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88,76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Кто-то из современников сравнил танец со стихотворением, в котором каждое движение является словом, положив которое на музыку, можно получить порой настоящий шедевр. Покружились немного в танце легком вместе с Демисом Руссосом и готовимся подпевать Александру Барыкину и Сандре через несколько минут в летней смене на Ретро. Просыпаемся, друзья, под песни любимых артистов столицы 7.36.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: RetroFM.

0: Неважно, сколько вы знакомы, неделю, месяц, год, целую жизнь. Если вы скучаете по этому человеку, значит, ему удалось коснуться вашего сердца. Значит, он стал для вас человеком родным. Как ситуация с героями этой музыкальной истории, рассказанной нам группой No Mercy. 7:48. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго утра. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. В начале следующего часа у нас будут новости и гороскоп, а через несколько минут послушаем Тину Тернер и ансамбль Эолика. Оставайтесь с нами, друзья.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: В Москве 8 часов. Даешь дорогу новому дню и любимым песням, наполняющим нашу утреннюю жизнь яркими красками. А Дмитрий Королев не даст ни единого шанса информационному вакууму. Самые свежие новости прямо сейчас.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Сроки поставки автозапчастей в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов выросли. Причина обострения ситуации на Ближнем Востоке и ограничений на Армузском проливе. Сейчас доставка занимает от 30 до 45 дней, а транспортировка сложной электроники, фар и негабаритных деталей около 10 дней за счет использования авиаперевозок. Как сообщил председатель Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, через Эмираты в Россию ушло много деталей по параллельному импорту. Карты UnionPay россиян могут перестать работать за рубежом. Угроза возникла из-за 21-го пакета санкций ЕС, который был принят на минувшей неделе. Правда, как пишет российская газета, со ссылкой на экспертов речи о полном запрете не идет. Но банки, принимающие платежи в других странах, в частности в Европе, могут отказаться обслуживать такие карты из-за опасения вторичных ограничений. Россияне, которые пытаются пройти без очереди в магазине, аптеке или поликлинике, могут получить штраф. Об этом предупредила федеральный эксперт Минюста Елена Кудерка. Она пояснила, что федеральные законы хоть и не содержат прямого запрета, но если действие сопровождается нецензурной бранью или агрессивным поведением, то это могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Наказание за это – административный штраф до 1000 рублей, либо арест до 15 суток. Абитуриенты должны подать согласие на зачисление в ВУЗ до 12 часов по московскому времени 5 августа. Это касается выпускников, которые поступают по программам специалитета и бакалавриата в рамках основного курса. Сроки для олимпиадников и льготников, кто поступает на целевое обучение, другие. Об этом сообщили в Миноборнауке. Ранее там говорили, что с начала приемной кампании Университет России приняли документы от более чем 1 миллиона абитуриентов. Небольшой гончарный городок в Колумбии решил заявить о себе на весь мир. Там установили гигантскую свинью-копилку. По размерам она сравнима с трехэтажным домом. Внутри находится небольшая выставка, посвященная истории местных глиняных копилок. Как и положено, у свиньи-копилки имеется прорезь для монеты, и любой человек может опустить туда деньги. Все собранные таким образом средства будут направлены в приюты для животных.
0: Ну, лишь бы количество денег окупило стоимость самой копилки. Я так понимаю, получилась-то она не дешевой. Хотя, если из глины палок построена, тогда да.
1: Ну и, в принципе, рассчитана она как раз-таки на привлечение туристов. А туристы, как мы знаем, любят тратить деньги. Ну и о деньгах, кстати. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88,76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ «Летняя смена» и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Эх, детство, детство, как же мы хотели побыстрее повзрослеть. А теперь взрослая жизнь многих из нас включает в себя необходимость засыпать и вставать, когда не хочется, чтобы успеть туда, где не хочется быть. Михаил Боярский ненадолго вернул нас туда, где мы побывали бы с большим удовольствием. Ну а на очереди астропрогноз на этот день.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 28 июля, вторник, день потребует порядка и ясности. За привычными мелочами будут скрываться глобальные перемены. Овны, в профессиональной сфере сегодня излишняя дипломатичность и пустые формальности вызовут сопротивление. Тельцы, помните, практичность – более надежный ориентир, чем импульсивные желания. Близнецы, порой жесткость нужна для того, чтобы не сбиться с пути. Надо постараться найти в строгости что-то положительное. Раки, сегодня слова будут давить на чувства сильнее обычного, поэтому делайте паузы, а мягкость в общении поможет снять напряжение. Львы, внутренний порыв к действию поможет поддерживать энергию даже в повседневных задачах. Девы, создайте подходящую обстановку для реализации ваших творческих задумок, это повлияет на качество идей. Весы, внимание к домашнему пространству сегодня создаст ощущение устойчивости, которое будет заряжать всех, кто рядом. Скорпионы, ваше желание охватить как можно больше создаст некоторое напряжение, но также и откроет новые возможности. Стрельцы, переосмысление ваших истинных возможностей позволит увидеть перспективные пути развития. Козероги, информационная перегрузка или неточность в формулировках будут мешать вашей работе, но это временно. Водолеи, честное и непредвзятое осмысление собственных мыслей и чувств поспособствует правильному принятию решений. А рыбы, сегодня надо постараться оценить ближайшие перспективы, но не стоит торопиться с окончательными выводами. Всем удачного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ. This is the story of my baker, the meanest cat from

0: Мне кажется, только ленивый не обсудил новость про самых красивых женщин, которая появилась месяца полтора назад. Каюсь, я ленивый, но работаю над собой. И напомню, что в ежегодном рейтинге самых красивых женщин планеты в этом году победили колумбийки. Далее идут девушки из Польши и Греции. Россиянки тоже заняли высокое место в этом списке. Но четвертое, но все же. Лишнее подтверждение того, что есть в наших девушках такая изюминка, которая нравится многим иностранцам. Маленькая русская, Little Russian, покорила сердце мистера Живаго, чей самый известный хит звучит в летней смене на Retro FM. 8.19, время московское, меня зовут Олег Орлов. Продолжаем просыпаться, друзья. Добрейшего утра под песни любимых артистов.
1: Летняя смена на Retro FM с новым летним утром. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8-800-550-1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325-619-600-156-873.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Почему сразу сам топай?
7: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
8: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах.

0: правилах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
2: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много. Мебели.
4: Королёва 1D.
5: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: «Ретро-ФМ».

0: Между прочим, тело спящего человека на 0,5 сантиметра длиннее, чем бодрствующего. Значит ли это, что если взрослому человеку регулярно спать, скажем, на пару часов больше, то со временем можно прибавить в росте? Не будем мешать тем, кто прямо сейчас проверяет это на себе, так сказать, ищет ответ на вопрос экспериментальным путем. А всех, кто уже бодрствует, приветствуем и желаем доброго утра. С вами «Летняя смена» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Москва в ближайшее время объявит об ответных мерах на 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Новые ограничения согласовали 23 июля. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала этот пакет самым масштабным за последние 4 года. Санкции затронули 170 российских организаций, 48 физических лиц, 94 российских и 4 иностранных банка. К концу понедельника в Ростовской области восстановили 80% поврежденных линий и подстанций. Подачу электричества восстановили для 70% потребителей. Частичные ограничения еще действуют в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в 8 районах области. Также восстановили водоснабжение во всех территориях, где из-за отключения электричества не было воды. В Ростовской области продолжается оценка ущерба от урагана, который обрушился на регион в минувшую субботу. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах. Основные усилия всех служб сосредоточены на восстановлении электроснабжения и водоснабжения. В Ростове для восстановления системы зеленых насаждений, поврежденных после сильного шторма, привлекут специалистов ЮФУ. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона совершил объезд по Донской столице, в ходе которого осмотрел некоторые городские парки. Коммунальные бригады продолжают работу, активно идет распил и уборка поваленных ветром деревьев. Более половины владельцев собак в России, 55%, не готовы оставлять питомца дома во время отпуска, даже если это усложняет поездку и увеличивает бюджет. Главной проблемой 28% респондентов назвали ограничения в отелях и транспорте. При этом 39% опрошенных признали, что с трудностями в поездках вовсе не сталкивались. Около половины респондентов отметили, что цена поездки с питомцем увеличивается, но не критично. Но 32% указали, что расходы ощутимы, их можно сопоставить с тратами на взрослого путешественника. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: какие морозы, друзья. Жарко у нас. Все в соответствии с известной поговоркой «Июль – макушка лета». Еще и любимые песни согревают нас теплом душевным. Причем независимо от времени года это происходит. Ласковый май. Прямо сейчас здесь, в летней смене на Ретро-ФМ в 8.36 по московскому времени. Через несколько очень быстрых минут будем подпевать Владимиру Маркину и группе «Опус». У нас есть все, чтобы сделать утро приятным во всех отношениях, друзья. Оставайтесь с нами.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
7: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Щелка и челюстной сустав беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
9: Вечеринка Ретро-ФМ.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе. Каждый день
10: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Ретро-ФМ.

0: Смотрю на календарь, вспоминаются мне шутливые строки. Ах, июль, макушка, лето, море, пляж, кругом народ. Помечтаешь 2 минуты, и дальше полишь огород. Думаю, многие узнали себя в этих строках. И это еще повезло, потому как кое-кому летом по большей части в душном, жарком городе приходится сидеть в субботу с воскресеньем. Группа «Земля, ветер, огонь» со своим освежающе-позитивным хитом про страну буги-вуги бодрит нас в 8:48 по Москве. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую. Продолжается летняя смена. На Ретро-ФМ еще немного путешествий. Лето и море подарят нам скоро «Экзотик Поп Дэд Кармен» и «Крис Ри». Через несколько минут, а в начале следующего часа будут новости и гороскоп.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок, без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 9 часов в Москве. С утренней хандрой боремся на корню всеми подручными способами и любимой музыкой Ретро-ФМ. Новости тоже не стоят в стороне, помогают. Дмитрий Королев с ними уже в студии. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. На российских прилавках будет меньше белорусского мяса и колбас. Россельхознадзор с этого дня вводит временные ограничения на ввоз и транзит по территории нашей страны продукции одного из производителей Белоруссии. Причиной стали повторные нарушения норм и требований России, а также технических регламентов Евразийского экономического союза. В службе уточнили, специалисты выявили нарушения по показателям качества и безопасности. Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она запланирована сегодня в 16:30 по московскому времени. Об этом свидетельствует официальный график американской администрации. Уточняется, все пройдет в закрытом от прессы режиме. Ключевой темой дискуссии станут вопросы, связанные с процессом урегулирования конфликта на Украине. Ну а ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но Киев к этому не стремится. Черногория официально ввела визы для россиян и белорусов. Они начнут действовать с 1 ноября текущего года. Однако до 31 октября граждане по-прежнему могут въезжать в Черногорию свободно и пребывать там до 30 дней. Также визы были введены для граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции. Власти Черногории заявили, что этот шаг подтверждает приверженность страны курсу на европейскую интеграцию. Круиз «Ретро-ФМ» близится к завершению. Буквально через час комфортабельный лайнер «Астория Гранта» прибудет в порт турецкой Анталии. Напомню, в течение недели участники круиза, среди которых и слушатели «Ретро-ФМ», выигравшие путевки в нашем эфире, в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» Саши Светловой и Рит Субботиной путешествовали по Черному и Средиземному морям, делая остановки на греческих островах. Смотрите фото и видео их этой фантастической поездки на нашем сайте retrofm.ru и в официальных группах радиостанции в соцсетях. Футболист Криштиану Роналду решил сменить профиль. Он выступит в роли продюсера футбольного сериала. Также появится и в кадре. Название шоу «День первый». Съемки сериала уже начались в Лондоне. В ленте расскажут о вымышленной истории футбольного агента по имени Стэнли Далтон. В сериале будут сочетаться драматические и комедийные элементы. Ну а дата премьеры пока неизвестна.
0: Ну что, остается только порадоваться за то, что один из лучших бомбардиров в истории футбола найдет чем заняться по окончании своей карьеры. И думаю, кассовые сборы с участием, картинам с участием Роналду обеспечены.
1: Ну что ж, будем желать удачи. Ну а пока о валюте на этот вторник. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88.76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Ретро-ФМ. С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Не так страшны дожди, сколько, по мнению некоторых астрологов, приближение одного из самых опасных аспектов месяца – Тао-квадрат Черной Луны, Лилит к Венере и Марсу, которые для некоторых являются личными планетами. Темная мощь этого аспекта может обрушиться на сферу отношений, личных связей, поразить финансы, сказаться на планах и значимых проектах. В общем, тут невольно начнешь прислушиваться к гороскопу на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 28 июля. Ну, сегодня вроде бы нормальный день, который потребует, однако, порядка и ясности. За привычными мелочами будут скрываться глобальные перемены. Овны, в профессиональной сфере излишняя дипломатичность и пустые формальности вызовут сопротивление. Тельцы, помните, практичность – более надежный ориентир, чем импульсивные желания. Близнецы, порой жесткость нужна для того, чтобы не сбиться с пути. Надо постараться найти в строгости что-то положительное. Раки, сегодня слова будут давить на чувства сильнее обычного, поэтому делайте паузы. Львам поддерживать энергию даже в повседневных задачах поможет внутренний порыв к действию. Девы, создайте подходящую обстановку для реализации ваших творческих задумок. Это повлияет на качество идей. Весы. Внимание к домашнему пространству создаст ощущение устойчивости, которое будет заряжать всех, кто рядом. Скорпионы, ваше желание охватить как можно больше создаст некоторое напряжение, но также и откроет новые возможности. Стрельцы, переосмысление ваших истинных возможностей позволит увидеть перспективные пути развития. Козероги, информационная перегрузка или неточность в формулировках будут мешать вашей работе, но это временно. Водолеи, честное и непредвзятое осмысление собственных мыслей и чувств поспособствует правильному принятию решений. Ну а рыбам надо постараться оценить ближайшие перспективы, но не стоит торопиться с окончательными выводами. Всем удачного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: хорошим летом, хорошим в плане погоды. Начальникам, как правило, легче определить, кто еще из подчиненных не был в отпуске по отсутствию загара. Но даже те, кто его уже заимел, не прочь отдохнуть еще разок за какого-нибудь того парня. А я напомню, что и отдыхающие, пока еще работающие или уже работающие, могут весело и беззаботно встречать каждый летний день здесь, на Retro FM, в компании нашей летней смены. 9.18 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
9: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
9: Жека.
11: С ней вино.
9: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
12: Славные дни еще будут поверь.
9: Воровайки.
13: А я такая из Ростова.
9: Сбор гостей в 17.00. 18+.
14: Шоу «Дорогие гости»
15: на Ретро-ФМ.
14: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
15: Автор лучшего вопроса получает деньги.

0: Да, собственно, вся наша жизнь — это лестница. Как сказал один мудрец, человек живет до тех пор, пока карабкается вверх. И наше с вами летнее настроение продолжает движение в том же направлении, исключительно вверх. Двигать его нам помогают любимые артисты, их лучшие песни. Юрий Антонов в летней смене на Ретро FM. В Москве 9:30, не забываем и про новости. Самое время послушать Дмитрия Королева. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Минимальный размер оплаты труда в России необходимо установить на уровне не менее 50 тысяч рублей. Такое мнение сегодня выразил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, необходимо учитывать инфляцию и стоимость продуктовой корзины и услуг ЖКХ. Общественник подчеркнул, что если в бюджетных учреждениях внедрение такого стандарта может вызвать сложности, то большинство коммерческих организаций способны обеспечить подобный уровень оплаты труда сотрудникам. Ну и напомню, на сегодня МРОТ в России зафиксирован на отметке 27 093 рубля. И согласно актуальным прогнозам, в следующем году этот показатель может увеличиться и составить от 29 до 31 тысячи рублей. Осколки украинского беспилотника попали в многоквартирный дом под Рязанью. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Кроме того, повреждена опора линии электропередачи. Всего над областью минувшей ночью сбили 4 БПЛА. На местах работают представители экстренных служб. Украинский беспилотник попал и в многоквартирный дом в Курске. Никто не пострадал, однако жителей дома эвакуировали. Всего за минувшую ночь над регионами России сбили 356 украинских беспилотников. Мошенники придумали новый способ обмана для кражи денег. Они начали расклеивать в общественных местах фальшивые QR-коды. Аферисты размещают их на стойках информации, автоматах по продаже билетов, вендинговых аппаратах и даже парковках. Эти стикеры ведут на поддельные страницы оплаты, где жертва добровольно вводит данные своей карты. В Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне проект «Социальная няня», а также создать на госуслугах единый реестр специалистов, чтобы сделать уход за ребенком более безопасным. В нем должны быть проверены самые важные данные – личность человека, состояние здоровья, отсутствие судимости. Необходимо также разместить отзывы о работе. Сегодня православные отмечают День крещения Руси. Праздник учредили 16 лет назад в честь событий 988 года, когда христианство стало государственной религией на Руси. С предложением придать этой дате госстатус выступила тогда Русская Православная Церковь. В этот день чтят память равноапостольного князя Владимира. Он способствовал распространению христианства на Руси, расширял и укреплял города, возводил в них церкви. И о валюте. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88,76. Пока все. А далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Как говорил один известный писатель, жить не обязательно, путешествовать необходимо. Так что, если перед вами встала острая необходимость сходить в отпуск, последуйте этому совету. Путешествуйте на здоровье и набирайтесь ярких впечатлений, друзья. Ну, а мы продолжаем бороздить музыкальные просторы последних десятилетий. Группа Eruption в летней смене на Ретро FM через пару минут сменят Валерий Леонтьев и Сиси Кэтч.
1: Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Хорошо, когда в твоей жизни все вокруг поют в унисон с тобой. А бывает и так, что даже самыми близкими людьми приходится петь разные песни. Кто-то все о вечном поет, поглядывая на звезды, которые упоминают все песни группы Simply Red, кстати. А кто-то исключительно о проходящем, о земном напевает. Впрочем, такая картина только на пользу музыкальному разнообразию нашего утреннего эфира, когда и полетать в облаках приятно, и спуститься на землю полезно. 9:49 в Москве. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения. Обещаю много чего интересного в дальнейшем утреннем эфире. В начале нового часа летняя смена на Ретро-ФМ порадует последними новостями и астропрогнозом на этот день. А до конца этого часа нам еще споют Secret Service и Андрей Миронов.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслажденье! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: Любой путь начинается с самого первого шага. Шагнем же смело в новый час вместе с летней сменой «Столицы 10». Чеканя шаг, Дмитрий Королев эффектно зашел в студию с новостями. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Из-за необоснованного роста цен на топливо антимонопольщики возбудили дела против владельцев АЗС в Нижегородской, Пермской, Новосибирской областях и Коми. Кроме того, операторам автостанций в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях выданы предупреждения. Также ФАС выявила признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива в Новосибирской области. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры 20 сентября. Об этом сообщает Миноборнауки. Ведомстве уточнили, что для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно. Однако крайний срок не позднее 20 сентября. Полного закрытия границы с Россией эстонские власти не планируют. Сокращение режима работы КПП с эстонской стороны направлены на уменьшение пассажиропотока и грузопотока. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Как передает РИА Новости, ранее на 4 часа было сокращено время работы погранпункта Нарва-1. В результате желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег. Больше 170 тысяч человек эвакуировали в Испании из-за масштабных лесных пожаров. Там стоит жара, дует сильный ветер, и пламя быстро распространяется на огромные территории. Только за последние сутки зарегистрировано более 1000 возгораний. Введен режим ЧС национального масштаба. Огонь уже перекинулся на пригороды Мадрида. Власти называют этот пожар самым страшным в истории региона. Европейский Центробанк представил 10 финальных вариантов дизайна евро. Всего было подано более 1200 заявок. Предложено два концепта. Первая – европейская культура. Она включает портреты выдающихся европейцев. Например, оперная певица Мария Каллас, композитор Людвиг ван Бетховен, художник и изобретатель Леонардо да Винчи. Вторая – реки и птицы. Она посвящена природе и биоразнообразию Европы. Теперь граждане ЕС смогут проголосовать за понравившийся вариант до 21 сентября. В обращении новая серия поступит через несколько лет. Ну и а пока о валюте нынешней. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88.76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра и легкого дня.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Новость недавно на глаза попалась о том, что британские ученые выяснили, разговоры на какие темы не стоит заводить женщине, если она хочет, чтобы мужчина не переставал ее слушать. Так вот, оказалось, что чаще всего нас, мужиков, раздражают пересуды о чужой личной жизни. Отрицательную реакцию также вызывают рассказы о незнакомых людях и сплетни о звездах, публикации в соцсетях, разговоры о диетах, шопинге, моде и астрологии. Это я к чему? Мужская часть нашей аудитории может отдохнуть, минутку-другую выйти, свежим воздухом подышать, потому что далее гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 28 июля. День потребует порядка и ясности. За привычными мелочами будут скрываться глобальные перемены. Овны. В профессиональной сфере излишняя дипломатичность и пустые формальности сегодня вызовут сопротивление. Тельцы. Помните, практичность – более надежный ориентир, чем импульсивные желания. Близнецы. Порой жесткость нужна для того, чтобы не сбиться с пути. Надо постараться найти в строгости что-то положительное. Раки. Сегодня слова будут давить на чувства сильнее обычного, поэтому делайте паузы, а мягкость вообще не поможет снять напряжение. Львам поддерживать энергию даже в повседневных задачах поможет сегодня внутренний порыв к действию. Девы, создайте подходящую обстановку для реализации ваших творческих задумок. Весы. Внимание к домашнему пространству создаст ощущение устойчивости, которое будет заряжать всех, кто рядом с вами. Скорпионы, ваше желание охватить как можно больше создаст некоторое напряжение, но также и откроет новые возможности. Стрельцы, переосмысление ваших истинных возможностей позволит увидеть перспективные пути развития. Козероги. Информационная перегрузка или неточность в формулировках будет мешать вашей работе, но это временно. Водолеи. Честное и непредвзятое осмысление собственных мыслей и чувств поспособствует правильному принятию решений. Ну а рыбам надо постараться оценить ближайшие перспективы, но не стоит торопиться с окончательными выводами. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Утреннее – это два совершенно разных человека. 10:18 время московское. Продолжается летняя смена на ретро-ФМ. У нас, друзья, есть абсолютно все, что нужно для хорошего и позитивного начала дня. Уже скоро готовимся подпевать группе «Роксет», а в середине часа послушаем свежие новости. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Легкого и доброго утра.
1: Летняя смена на ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты.
1: В неповторимом миксе.
5: За 4 моря, за 4 солнца.
1: Каждый день ровно в 21:00.
3: Вечеринка.
6: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
7: Жека.
9: С ней вино.
7: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёжки еще будут, поверь.
7: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
7: Сбор гостей в 17:00, 18+.
12: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х.
4: Круглосуточные без рекламы.
1: Заходи на сайт retrofm.com. Или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
4: 12+.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Real Sugar, натуральный или настоящий сахар, так дословно переводится название этой песни группы Roxette. Кстати, кто-то из современников пустил слух, подхваченный в интернете, о том, что содержание сахара в хрене составляет 16%, а в редьке только 7%. Дескать, вот и верь после этого пословицам-поговоркам. Однако же ученые опровергли это ложное утверждение, все измерили и выяснили, что на самом деле и в хрене, и в редьке сахара порядка 6,5-7%. Так что пословицам-поговоркам по-прежнему верим.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости с вами. Марина Лихачева, здравствуйте. Российские банки будут обязаны подробнее информировать клиентов об условиях денежных переводов и обслуживания карт. Такой закон подписал Владимир Путин. Новые правила коснутся переводов через систему быстрых платежей, оплаты покупок в интернете и операций с банковскими картами. Кредитные организации должны будут заранее раскрывать тарифы и порядок оказания таких услуг, а также своевременно предупреждать клиентов обо всех изменениях. Необходимую информацию банки разместят в своих отделениях и на официальных сайтах, чтобы с ней можно было ознакомиться до проведения операции. Закон вступит в силу 1 сентября 2027 года. В Ростове на реконструкцию первого этапа парка «Дружба» выделили 290 миллионов рублей из городского бюджета. На эти деньги планируют благоустроить пляжную зону, сообщили на заседании Гордумы. Сумму будут выделять пошагово. Напомним, реконструкции парка «Дружба» занимаются четвертый год подряд. В 2022 году проект оценивался 562 миллиона рублей. В прошлом году власти подготовили новый вариант благоустройства парка. Недавно стало известно, что реконструкцию «Дружбы» хотят начать в этом году. Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, она пройдет в три этапа и завершится в 2027 году. В Ростове выдали 33 тысячи постановлений о неоплате парковки по итогам первого полугодия текущего года. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Рост поступления связан с увеличением размера штрафа за неоплату парковки. Он вырос с 1500 рублей до 3000 рублей с 1 апреля. Напомним, паркоматы в центре Ростова планируют убрать. Из-за их экономической неэффективности устройства не работают и требуют затрат на обслуживание. Их планируют заменить мобильными сервисами. Самым востребованным у россиян доктором по программам добровольного медицинского страхования оказался терапевт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков. Терапевт стал самым востребованным специалистом в 14 из 16 субъектов. В тройку лидеров вошли врачи по вопросам женского здоровья, далее в списке гастроэнтерологи, лоры и травматологи. И о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: я вот понимаю героев этой песни. Танцы – удовольствие одно из самых приятных. А представьте, друзья, сколько удовольствия получили участники нашего традиционного круиза «Ретро-ФМ», итоги которого через несколько минут подведут наши утренние ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. А до начала нашего круизного дайджеста успеем послушать один из лучших хитов Дитера Болина и Томаса Андерса. Готовимся подпевать дуэту «Modern Talking» в столице. 10.35. Летняя смена на «Ретро-ФМ» продолжается.
1: Летний день начинается с летней смены на «Ретро-ФМ». «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
5: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
1: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Круиз Ретро FM. Дайджест.
1: Доброе утро всем, кто был с нами эти 10 дней на связи.
2: Это Саша и Рита из незабываемого круиза Ретро FM, который подошел к концу.
1: Да, воспоминания у нас и у всех победителей круиза останется на всю жизнь. Ах, Турция, Греция, как же вы были хороши.
2: А как хороши были наши артисты. Большое спасибо Саше Айвазову, группам «Лицей», «Плазма», ну и, конечно, за самую романтичную и неожиданную свадьбу Насти Макаревич на борту лайнера «Астория Гранде».
1: Да, за это отдельное спасибо. Ну что, пора возвращаться домой. Это ваша первая смена из круиза Ретро FM.
2: До встречи.
0: Круиз Ретро FM. Дайджест.

0: А вот и гимн победителей от группы Queen. Гимн тех, кто преодолел все утренние трудности, победил скуку и хандру, обрел хорошее настроение, с оптимизмом смотрит на предстоящие дела. А поскольку таких среди слушателей РТРФМ очень много, считаю, что наша летняя смена свою задачу сегодня выполнила. 10:47 в столице. Я, Олег Орлов, желаю всем продуктивного дня и прощаюсь до завтра. Ну, а до конца этого часа еще послушаем Александра Иванова и Bad Boys Blue. В начале следующего встречайте на РТРФМ Антона Веселова.
1: Летняя смена на РТРФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 11 часов в столице на Ретро-ФМ. Впереди Dire Straits, арабесские песни из «Кавказской пленницы». Ну а в начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. Россия и Китай обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок на регулярной основе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. Ранее президент России Владимир Путин продлил для китайцев право на безвизовый въезд в Россию до 31 декабря 2027 года. Также дипломат рассчитывает и на скорый запуск механизма групповых безвизовых туристических обменов между Россией и Вьетнамом. Президент США Дональд Трамп сегодня встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и лидером Украины Владимиром Зеленским. В частности, с главой киевского режима он намерен обсудить мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Российская сторона готова рассматривать предложения и идеи по дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом напомнила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Власти Молдавии ввели режим тревоги в сфере энергетики на 30 дней. Причина – перебои в поставках горючего. Как заявил премьер страны Василий Тофан, падение уровня воды в реке Дунай стало причиной перебоев поставок нефтепродуктов баржами в порт Джурджушелли. Это привело к дефициту горючего на десятках АЗС перед активным сельскохозяйственным сезоном. Сегодня православные верующие отмечают один из главных праздников – День крещения Руси. Богослужения пройдут в храмах по всей стране. Праздник учредили 16 лет назад в честь событий 988 года. Тогда христианство стало государственной религией. В этот же день также чтят память равноапостольного князя Владимира. С именинами и с Днем крещения Руси патриарх московский всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина. Первый в России научно-популярный документальный фильм, полностью созданный с помощью технологий искусственного интеллекта, выйдет уже в этом году. Лента рассказывает о полководце Михаиле Кутузове. В картине оживает более 50 классических живописных полотен. Сейчас создатели получают прокатное удостоверение. Отмечается, основная сложность в том, что ранее фильмы, полностью созданные с помощью ИИ, не допускались к прокату. И о валюте на этот вторник: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88.76. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

швея мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: В замечательном пособии для мужчин «Как найти настоящую женщину» всего три пункта, друзья. Первый – разгоните коня, второй – подожгите избу, третий – ждите. Вот сразу две настоящие женщины объединились в этом дуэте, да еще и сестры, кстати говоря. Это сестры Мэй, вот их одноименный коллектив на Ретро-ФМ в 11.19. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас группа Тычин, Жанна Фриске и Лайонел Ричи.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: С ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут, поверь.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону.
5: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.

0: амор, любовь моя. Это такое общепринятое обращение друг к другу в Мексике. И Акапулько здесь абсолютно не исключение. Вообще, любовь — это такая, знаете, религия этой страны. Любит все и всех. Ну, в хорошем, конечно, смысле слова. Рики и Повери на Ретро-ФМ были только что. Уже совсем скоро на Ретро-ФМ Патрисия Касс, Майкл Джексон и Владимир Высоцкий. В Москве 11 часов и 37 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
4: Радио Хаб. 12+.
5: Реклама.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.

0: Жили-были парень с девушкой, любили. Он себя и она себя. Вот такая вот грустная сказочка, почти как у Патриси Касс в этой песне. Друзья, вы слушаете Ретро-ФМ 11.49 столицы. И до конца часа с нами квартет Битлз и группа Комбинация. Меня зовут Антон Веселов.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: В Москве полдень на Ретро-ФМ. Впереди группа Starship, Андрей Губин и Альбан и Рамина Пауэр.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости с вами. Марина Лихачева, здравствуйте. Российские банки будут обязаны подробнее информировать клиентов об условиях денежных переводов и обслуживания карт. Такой закон подписал Владимир Путин. Новые правила коснутся переводов через систему быстрых платежей, оплаты покупок в интернете и операций с банковскими картами. Кредитные организации должны будут заранее раскрывать тарифы и порядок оказания таких услуг, а также своевременно предупреждать клиентов обо всех изменениях. Необходимую информацию банки разместят в своих отделениях и на официальных сайтах, чтобы с ней можно было ознакомиться до проведения операции. Закон вступит в силу 1 сентября 2027 года. В Ростове на реконструкцию первого этапа парка «Дружба» выделили 290 миллионов рублей из городского бюджета. На эти деньги планируют благоустроить пляжную зону, сообщили на заседании Гордумы. Сумму будут выделять пошагово. Напомним, реконструкции парка «Дружба» занимаются четвертый год подряд. В 2022 году проект оценивался 562 миллиона рублей. В прошлом году власти подготовили новый вариант благоустройства парка. Недавно стало известно, что реконструкцию «Дружбы» хотят начать в этом году. Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, она пройдет в три этапа и завершится в 2027 году. В Ростове выдали 33 тысячи постановлений о неоплате парковки по итогам первого полугодия текущего года. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Рост поступления связан с увеличением размера штрафа за неоплату парковки. Он вырос с 1500 рублей до 3000 рублей с 1 апреля. Напомним, паркоматы в центре Ростова планируют убрать. Из-за их экономической неэффективности устройства не работают и требуют затрат на обслуживание. Их планируют заменить мобильными сервисами. Самым востребованным у россиян доктором по программам добровольного медицинского страхования оказался терапевт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков. Терапевт стал самым востребованным специалистом в 14 из 16 субъектов. В тройку лидеров вошли врачи по вопросам женского здоровья, далее в списке гастроэнтерологи, лоры и травматологи. И о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: И вот, казалось бы, ну скажи, ну что тебе жалко, что ли? Он как парень мучается. А не говорит, друзья, значит, вредная, хотя и синеглазая. Евгений Белоусов на Ретро FM в 12 часов и 18 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM мелодии джентльменов удачи, группа Aqua и Silent Circle.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону.

0: Вагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ваша фантазия безгранична. Но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
1: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
6: Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
8: Лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе.
9: За 4 моря, за 4 солнца.
8: Каждый день
7: ровно в 21:00. Вечеринка.

0: Глядя на красивую, молодую, чужую девушку, трудно даже предположить, что это. Подарок судьбы или все-таки наказание. А может быть и так, поверьте, друзья. «Хочу быть вместе» — это Сандра на Ретро-ФМ в 12.34. А уже совсем скоро на Ретро-ФМ дуэт «Ля Буш», Игорь Корнелюк и группа «Queen».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» – воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах.
1: Жека, Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Ретро-ФМ.

0: Главное – это поставить себе цель. И пусть стоит. А ты, как говорится, лежи, где лежал. Ну, кстати, можно уже и полежать, и пообедать, кстати. Время подходящее. 12:48. Столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Рики Повери и Лев Лещенко. Уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
6: Только второй.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь Т.
11: Подробнее на tbank.ru. ТБанк 0+.

0: В Москве час дня на Retro FM. Впереди Таркан, группа Modern Talking и Игорь Иванов. Ну а в начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Здравствуйте, друзья. Единые правила для трудовых отношений разработают в России. Документ будет касаться работы через онлайн-платформы, сотрудничества с самозанятыми, индивидуальными предпринимателями по договорам ГПХ и аутсорсинга. По данным ведомостей, это поможет компаниям избежать споров с контролирующими органами, которые сейчас могут по-разному оценивать одинаковые формы занятости. Использование нейросетей и VPN-сервисов предложили считать отягчающим обстоятельством. При этом речь не идет о наказании за любое формальное использование гаджетов или сетей. Следственный комитет подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта при совершении преступлений. Об этом сегодня заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. В качестве примеров он назвал кибермошенничество и незаконный оборот данных. Трассу Колыма в Якутии затопило из-за дождей. Движение по главной транспортной артерии региона полностью парализовано на протяжении почти 50 километров. Мощные ливни идут уже несколько суток. Дорожное полотно размыто. Местами на проезжую часть сошли селевые потоки. На одном из участков в Адой снесло мост, а в Тюменской области из-за паводка после обильных дождей с этого вторника введен режим ЧС регионального характера. Еще одним российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном на международных соревнованиях. Как стало известно, соответствующие ограничения сняла Международная федерация функционального многоборья. Ожидается, что сборная России примут участие в соревнованиях серии «Мастерс» и чемпионате мира уже в этом сезоне. Ближайший международный старт пройдет осенью на острове Аруба в Нидерландах. Финальные фото и обмен контактами с новыми друзьями. Сегодня завершается круиз Retro FM. В течение недели его участники, в том числе 15 победителей супер-игры от нашей радиостанции, путешествовали по Черному и Средиземному морям на комфортабельном лайнере Astoria Grande. Посетили несколько греческих островов и турецкие курорты, зажигали под любимые хиты на легендарных вечеринках Retro FM и подпевали любимым артистам отечественной эстрады. Смотрите фото и видео этой фантастической поездки на сайте Retro FM и в официальных группах радиостанций в соцсетях. И о валюте на этот вторник: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88.76. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Равно люблю только тебя, ТЧК. Это Саваш на Ретро-ФМ. Only You, собственно, так романтично называется эта песня. В Москве 13 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рэй Чарльз, Алена Апина и Pet Shop Boys.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама. Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория. Современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
10: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
11: Славные дни еще будут поверь.
2: Воровайки.
12: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
13: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
1: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Романтика обычно начинается там, где кончаются деньги. Ну, по крайней мере, у нас, у мужчин. Хотя с такой музыкой трудно быть неромантичным. Это Пол Янг на Ретро FM в 13.36. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сандра, Крис, Ри и мелодии с бриллиантовой руки уже совсем скоро.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: подождут, поет Сандра, а вот Филичита ждать не будет. Друзья, начинаем через несколько минут. Если есть кого поздравить или кому передать привет, милости просим. 13:48 в столице. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами квартет Абба и Юрий Антонов.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО

Итак, мы начинаем, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Этот час буду транслировать ваши приветы и поздравления. Как, собственно, до нас их доставить? У нас есть несколько способов. Во-первых, смс-ки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка «Программы», находите «Филичту» и заполняйте специальную форму. Ну или можно, например, зайти в наш канал в Максе, и там уже есть специальное сообщение, под которым можно оставлять свои приветы и поздравления. Самое главное, друзья, не забывайте их подписывать. Как вас зовут, откуда вы, кому адресовано, это все очень важно, и обязательно заполните.

0: Итак, мы начинаем. Папа Антон и мама Света из Челябинска поздравляют дочь Таю с днем рождения. Будь счастлива, наша прекрасная девочка, пишут родители. Михаил Субаев из Москвы поздравляет с днем рождения Евгения Ёлкина. Расти большой, не будь лапшой, здоровья и всего самого замечательного. А Татьяна Мартынушкина передает огромный привет Елене Павловне Алутиной.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Наш старый знакомый, да что там знакомый, дружище Пупо, феличите на Ретро-ФМ. А я читаю ваши сообщения, друзья. Илья поздравляет своих бабушку и дедушку с юбилеем свадьбы и поздравляет также бабушку с днем рождения. Ольга из Москвы поздравляет Дмитрия Ганшина и всех сотрудников ЦКБ с днем крещения Руси. Пусть все плохое смывается, хорошее остается навсегда. Анна поздравляет с днем рождения Олега Сухарева из республики Коми, поселок Жишарт. Желаем, это уже к ней присоединяются друзья из Солнечной Абхазии, чтобы год сложился как идеальный проект с четким планом действий, вдохновляющими целями и блестящими результатами. Продолжим совсем скоро.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Семья Хадыкиных и сын Михаил поздравляют Лизу Сергееву с днем рождения. Желают здоровья, сил, вдохновения, удачи, путешествий, достатка, успеха, радости и воплощения мечт. У тебя есть все, что нужно для счастья, пишут родные. Сегодня отличный день, чтобы само счастье стало твоим. Береги себя. Полина Суровцева из Северодвинска передает привет маме и сыну Мартину. В Рязанской глубинке, пишет Полин, такое лирическое отступление. Покой и уют здесь на даче под солнцем проходят все дни. Замечательно. Поздравляем вас с этим. Так, идем дальше. Тимофей из Иваново передает привет своему отцу, дальнобойщику. Ну, а мужья Игорь и Олег передают приветы Наталье Некрасовой и Наталье Филипповой. И просят держаться. До отпуска осталось совсем немного.
1: Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
2: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура – тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Семья Макаровых из Москвы и Твери поздравляют Ларису Бордину в девичестве Шабарову с днем рождения, даже юбилей. Всегда оставайся такой же классной, какой тебя знаем, и всех-всех благ. Анатолий из Мариуполя передает привет своей любимой принцессе Анжеле. Дорогая моя, я очень благодарен судьбе, что она подарила мне тебя, а тебе меня. Скромненько.

0: Внуки Андрей, Никита и Оля из Кандапоги поздравляют свою бабушку с днем рождения, желают крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и приятными моментами. Мы очень тебя любим, пишут внуки, ценим все, что ты для нас делаешь.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Ну, а мне суждено провести сегодняшнюю фильчту, что я, собственно, с удовольствием и делаю, читаю ваши сообщения, друзья. Ксюша поздравляет Михаила Разоренного с днем рождения, желает, чтобы удочка приносила только самые крупные трофеи. Татьяна Ивановна Кроль из Магнитогорска поздравляет своего маленького внучка Мишеньку с днем рождения, ему исполнилось 33 годика, желает ему всего самого наилучшего, очень его люблю, пишет Татьяна Ивановна. И передайте, пожалуйста, привет Леночке, Гришаньке и Оксаночке. Всем счастья, здоровья, всем спасибо. Все передали. Мария из Краснодара передает огромный привет своим коллегам из Росшины. Друзьям и всем отличного настроения, улыбок, удачи и прекрасного дня.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Пирожные «Мочи» в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай «Мочи».
3: Смотри «Муз-ТВ», лови лето и свой крутой билет. Включай «Муз-ТВ» по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд «Муз-ТВ». Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри «Муз-ТВ» по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Ретро-ФМ.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Из города Жуковский передает привет своему мужу Сергею, который сейчас скучает без нее дома. Уверена, Наташа. Ну-ну. А Владимир передает привет Ире из отдела прочности. Желает поскорее закончить ремонт, пускай настроение будет всегда на высоте. Ну и, наконец, семья Серовых из Москвы поздравляет семью Шкондиных с 19-летием совместной жизни. Желаем дожить до золотой свадьбы и чтобы быт не съел романтику. А романтика иногда позволяла забыть про быт. Любим вас, пишет Серовы.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: одеваться. Рабочий день в самом разгаре, так что крутимся, вертимся, работаем, ну и поздравляем. Передаем привет, и, конечно же, на то Филичта на РТФМ и существует. Елена и коллеги из банка города Перми поздравляют с днем рождения Аню Соболеву. Желаю, чтобы в жизни было больше солнечных дней, добрых людей, счастливых событий. Пусть семья радует, друзья поддерживают, а все начинания приводят к успеху. Здоровья, внутренней гармонии, бесконечного тепла от тех, кто дорог. Кума из Анапы передает привет Ольге Ерофеичевой в Краснодар. Желает хорошего дня. Море парное, приезжайте. Понятно. Так, Светлана из Невинномысска передает привет девушкам из лаборатории по мониторингу чистоты воздуха и воды. А я в отпуске, пишет Светлана. Желаем отличного, позитивного продолжения дня. Да, ну жесток, конечно, Светлана, но тем не менее. Передаем привет девушкам и желаем им тоже поскорее уйти в отпуск.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

Blue System завершает сегодняшнюю фильчту. Друзья, в Москве 14.54. Меня зовут Антон Веселов. К сожалению, как всегда, много неподписанных сообщений. Друзья, в следующий раз обязательно подписывайте. Ну, если, конечно, хотите, чтобы оно прозвучало в эфире. Так, читаю подписанные. Внучата Леночка, Алиночка, Женя, дочурки Марина и Наташечка поздравляют любимую бабушку Надежду Сергеевну Чапаеву с юбилеем. Желает ей огромного крепкого здоровья, счастья и всего хорошего. Ирина из Сыртовалы поздравляет своего зятя Александра Гусева из Петрозаводска. Желаю, чтобы здоровье было богатырским, в делах стабильности и успеха, в душе всегда царил весенний настрой. Пусть рядом будут верные друзья, в семье любовь и уют, а каждый день приносит радость и поводы для гордости. Будь счастлив. Георгий передает привет своей любимой Дарье. Хорошего рабочего дня. Жена Аня передает огромный привет Косте. Ну, а Анастасия Сергеева из Москвы передает привет Наталье, фанатке Ретро-ФМ. Тогда от меня лично тоже большой привет Наталье, Владимиру и Александру. Они сейчас едут на дачу. Желает Анастасии им солнца, тепла и огромного урожая. Ну что, друзья, завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим читать приветы и поздравления. Ну, а уже в следующем часе здесь встречайте Руслана Романова.

0: Столица 15.00. Далее Александр Серов, Альбана и Рамина и Дубы Колдуны на Ретро FM. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Добрый день, всех приветствую. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхам Алиевым, который состоялся сегодня, был теплым и содержательным. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки. Информация о том, по чьей инициативе состоялся разговор, будет также уточнена. Контакты на высшем уровне продолжаются, что подтверждает динамику сотрудничества между странами. Ранее стороны уже обсуждали восстановление авиасообщений между Россией и Азербайджаном. Цена нефти Brent сегодня опустилась ниже $83 за баррель впервые с 13 июля. Снижение ускорилось до 3% на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. WTI торгуется на уровне $80. Падение котировок связано с ожиданиями стабилизации поставок и снижением рисков перебоев. Рынки продолжают следить за ситуацией в регионе. Россия и Китай обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Ведется активная работа по заключению соглашений, также о либерализации поездок с Индонезией и Малайзией, а также по запуску групповых безвизовых туристических обменов с Вьетнамом. Китай уже продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года, а Россия ответила аналогичным шагом. Власти Анталии проверяют сигналы о мошенниках, обманывающих российских туристов при бронировании отдыха, особенно при аренде бунгало. Число жалоб на таких случаи выросло на 114% за последнюю неделю. В муниципалитете пообещали привлечь виновных к ответственности и призвали туристов пользоваться только проверенными компаниями. Ранее туроператоры сообщали о росте числа жалоб на мошенничество в сегменте аренды жилья и автомобилей. Туристам рекомендуют быть бдительными и проверять информацию перед бронированием. И Криштиану Роналду выступит продюсером футбольного сериала, который называется «День первый», вместе с режиссером Мэтью Воном. Главную роль исполнит Дэмиан Льюис. Также в проекте появятся футболист Тьерри Анри и рэпер Дэйв. Сериал расскажет вымышленную историю футбольного агента. Дата премьеры сериала пока что не сообщается. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 1 копейка, евро 88 рублей и 76 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Второго дня финальной июльской недели. Спешу поприветствовать всех, кто слушает Ретро-ФМ, скрашивая свой трудовой, а может быть даже у кого-то и выходной вторник. Ну, график у всех индивидуальный. А вот относительно музыкальных предпочтений, друзья, надеюсь, все мы едины в своем мнении и настроены только на лучшую музыку, проверенную временем. Ближайшие несколько часов с вами я, Руслан Романов. Хорошего всем настроения и успехов. Скоро в нашем эфире «Руки вверх» и «Реке Повари». Через несколько минут в столице 15:20. Здравствуйте.

0: Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
1: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
4: Славные денёчки еще будут в победе.
2: Воровайки.
5: А я такая из Ростова-на-Дону.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
7: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично, у меня дома ждут меня друзья, говорят, что ты по мне

0: Love. Казалось бы, фраза в этой песне второстепенная, вспомогательная и звучит как бы между делом, однако значение, по-моему, имеет глобальное, фундаментальное. Ведь без любви, как говорится, ни туды, ни сюды. Ну а Retro FM своих чувств не скрывает, признаемся вам регулярно, подкрепляя все это, конечно же, лучшей музыкой, проверенной временем. Далее Мэрайя Керри и Владимир Высоцкий на Retro FM 15.36 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть

я скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: Ретро ФМ, она, да что, и строить, как говорится, и жить помогает. Ну, в большей степени это утверждение относится к нашей любимой музыке глобально, нежели к прекрасной певице Лиан Росс. Хотя, тут вот смотря, кому помогать, видимо, и строить, и жить. Ну, а Ретро ФМ вещает для всех, без исключения, с огромным удовольствием. Далее в нашем эфире коллектив Space и Евгений Белоусов через несколько минут в столице 15.50. Доброго всем дня.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Я был не нужен никому, и по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: столице 16 часов. Далее Beatles, Сиси Кетч и Евгений Осин на Retro FM. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, добрый день, всех приветствую. ФАС возбудила ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на топливо в нескольких регионах. Нижегородская УФАС возбудила дело против сети АЗС под брендами ЭСКО и Газпромнефть, Пермская против Фоликома, УФАС Коми против движения Коми и компании 2000. Также Новосибирская УФАС выявила признаки картеля на оптовом рынке. УФАС Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областей выдали предупреждения. Также ФАС продолжает контролировать цены на бензин и дизтопливо. Российские туроператоры не получали обращения от туристов из-за землетрясения магнитудой 7.1 на острове Кюсю в Японии. Этот район мало популярен у россиян. Турпоток на Кюсю невелик, туда отправляются лишь индивидуальные путешественники, а групповые туры отсутствуют. Сейчас конец июля и августа, и традиционно низкий сезон в Японии. Турпоток увеличивается только со второй половины сентября. У туроператоров сейчас нет туристов на Кюсю, но ситуация остается на контроле. Wildberries и Озон выполнили несколько требований Федеральной антимонопольной службы. В частности, синхронизировали сроки выплат продавцам, сократив их до 30 дней с момента реализации товара, и отменили привязку тарифов на логистику к ценам. Также Озон с 31 июля изменит обозначение в карточке товара с «Оригинал» на «Бренд проверен». Меры повысят прозрачность и снизят цены для потребителей. ФАС также разрабатывает поправки в закон о платформенной экономике, которые повлияют на размер комиссии маркетплейсов. Минтруд разъяснил, когда работник может покидать рабочее место. Это в первую очередь обеденный перерыв, так как это его личное время. Исключение – случай, когда по условиям производства перерыв невозможен, тогда работодатель должен обеспечить отдых и прием пищи в рабочее время и в рабочем месте. Также ранее Минтруд напоминал, что работник имеет право на до 5 дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе, и работодатель не вправе отказать. И специалисты назвали оптимальный объем оперативной памяти для смартфона на текущий момент – это минимум 8 гигабайт. Этого достаточно для плавной работы большинства приложений и потокового видео. 6 гигабайт может не хватить, придется часто закрывать фоновые приложения. 12 гигабайт – это уже избыточно для базовых задач, а 16 подойдет для редактирования 4 и 8К видео, игр и запуска локальных ИИ моделей. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 1 копейка. Евро на отметке 88 рублей и 76 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Снова и снова возвращаясь на Ретро-ФМ, вы неизменно услышите лучшие хиты сразу нескольких поколений, что тоже весьма приятная перспектива. Тем более, что все это происходит наяву, в реальном времени и, соответственно, в прямом эфире. Всем доброго дня, который плавно переходит в вечерний формат. 16:20 в Москве. Я Руслан Романов. Всем здравствуйте. Далее «Ласковый май» и «Beach Boys» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горь...

0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Если перевести название этого трека вот так лаконично и ярко «Пошумим», то можно даже подпевать прекрасной Дженнифер Лопес. Все идеально ложится на музыку. Я только что проверил. Ну а остальной текст и танцы, соответственно, это уже, друзья мои, за вами. 16:34. Время московское точное. Я Руслан Романов. Рад всех приветствовать. Вторник продолжается и набирает обороты. Из музыки у нас скоро прекрасная композиция Дмитрия Маликова, а также песни из фильма «В джазе только девушки» и великолепная Мэрилин Монро уже через несколько минут. Не пропустите. Ну а пока пошумим.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.

0: Pet Shop Boys, и вот такая, я бы сказал, воодушевляющая, вдохновляющая история, судя по характеру музыки и используемым приемам, ну, например, вот эти мужские вокальные хоровые партии на заднем плане, мы хорошо слышим, они придают эпичности любому произведению, в частности, и композиции под названием «Go West». 16:49 в столице. В этом часе услышим еще Рикардо Фолье и Сергея Беликова через несколько минут.
1: Реклама.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб.

0: Далее в эфире группа «Комбинация», Bad Boys Blue и ансамбль «Ариэль», столица 17.00.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Специалисты Россети «Юг» восстановили электроснабжение населенных пунктов Ростовской области по основной сети после непогоды. Сейчас энергетики отрабатывают отдельные заявки бытовых потребителей в сети 0,5 кВт, которые обеспечивают электроэнергией частные домовладения и жилые дома. В ликвидации последствий стихии задействованы более 100 бригад и 106 единиц специальной техники. К работам также привлечены силы и средства из соседних регионов. Восстановительные мероприятия координирует оперативный штаб Россети «Юг». Работы в пострадавших районах Ростовской области продолжаются до полного возобновления электроснабжения всех потребителей. В Ростове пообещали высадить 200 деревьев в городских парках. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. В парках культуры и отдыха, а также ростовском зоопарке продолжают ликвидировать последствия непогоды. На территориях убрали более 90 поврежденных деревьев. В четырех парках работы уже завершили. Левобережье имени Максима Горького осенним и зоопарке. С помощью специальной техники убирают крупный порубочный мусор и ветки. Поврежденные конструкции демонтируют. В парке имени Островского завершается восстановление кабеля уличного освещения. Специалисты проверили все входные группы, детские и спортплощадки. Зоны аттракционов дополнительно проверили специалисты на наличие скрытых повреждений несущих конструкций. Рабочие приступили к финальному этапу работ. В осенний день древонасаждения в парках планируют высадить 200 деревьев. Международная федерация функционального многоборья сняла ограничения с российских спортсменов, разрешила им выступать на международных турнирах с флагом и гимном. Решение принято после того, как Международный олимпийский комитет изменил рекомендации по участию российских спортсменов. Там заявили, что российские и белорусские атлеты смогут вернуться к соревнованиям как представители своих стран, а также вновь участвовать в командных дисциплинах. Президент федерации Гретхен Киттельбергер отметила, что федерация поддерживает позицию МОК, считает, что спорт должен оставаться политически нейтральным, а все спортсмены должны иметь равные возможности для участия в соревнованиях. Также там рассчитывают, что сборная России выступит на чемпионате мира среди спортсменов категории «Мастерс», который пройдет с 22 по 25 октября на Арубе, а также на взрослом чемпионате мира, запланированном на 11-13 декабря. О курсе валют: доллар 78 рублей 1 копейка, единая европейская валюта 88 рублей 76 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: кое-кто, очевидно, уже произнес волшебное слово «стоп» и покинул рабочее место. Вот в нашем эфире никаких пауз нет и быть не может, ибо вещаем мы круглосуточно и ежедневно. А потому лучшая музыка доступна для вас 24/7. Руслан Романов по-прежнему здесь. Передаю всем пламенный привет. Через несколько минут в нашем эфире Евгений Белоусов про наступающий вечерок. В Москве 17:20.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-07-07.

0: Келлер. Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная. Есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
6: За 4 моря, за 4 солнца.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00.

0: Должно быть, это любовь, подумали вы, однажды, настроившись на Ретро-ФМ и услышав любимую музыку, проверенную временем, одна композиция лучше другой. Все это здесь, в нашем эфире, и спорить со всем вышеизложенным весьма и весьма трудно. Так что давайте пусть все вот так и останется. И дальше будем в том же ключе с вами вместе двигаться. 17:35 практически в столице. Приветствую вас, друзья. Далее дуэт Me and My, а также песня Игоря Иванова буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, друзья, вечер вторника набирает обороты, а вот, скажем, июль, напротив, сдает свои позиции. Итоговая неделя второго летнего месяца на календаре. Уж не знаю, радует ли вас этот факт или наоборот, но уверен, что для грусти причин нет, а вот для бодрости духа есть все необходимое. Вечер трудового дня, лучшая музыка на Ретро-ФМ и, в общем-то, хорошее настроение. Все мы этим с вами делимся. Далее Абба и Юрий Антонов. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026. Года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
8: 12+.

0: столице 18 часов. Далее группа Nazareth, певица Алсу и дуэт Modern Talking на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Власти Киргизии утвердили временное освобождение от налогообложения для предприятий швейной промышленности бизнесменов, реализующих товары через зарубежные онлайн-площадки. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе республики. Отмечу, что новая норма начнет действовать с 1 августа и сохранится до конца этого года. Таким образом, единый налог, ранее составляющий 0,25% от оборота для швейных производств и онлайн-торговцев, будет снижен до нуля. Эта мера поддержки введена в связи с атаками ВСУ на логистические центры маркетплейсов на территории России, от которых понесли убытки киргизские предприниматели. В настоящее время на цифровых площадках зарегистрировано порядка 30 тысяч бизнесменов из Киргизии. В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемого ливня. Об этом сообщили пресс-службе ГУМЧС России по региону со ссылкой на данные Ростовского гидрометцентра. Завтра в течение дня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений, как сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 27 метров в секунду. Жители Донского края просят быть осторожными и внимательными. Ростов-на-Дону занял 6-е место среди городов, популярных при выборе среди молодежи для поступления в ВУЗ. По итогам приемной кампании Донскую столицу выбрали 53 тысячи абитуриентов. Об этом сообщил замгубернатора Донского региона Андрей Фатеев. Ростов выступил лишь Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Екатеринбургу и Новосибирску. Молодые люди чаще всего выбирали инженерное и педагогическое образование, сферы информатики, вычислительной техники, информационных систем и технологий. Согласие на зачисление льготников, олимпиадников и целевиков принимают до 1 августа. Те, кто подает документы на поступление по основному конкурсу до 5 августа. Тренд на покупку и продажу подержанных вещей получил распространение среди россиян по ряду причин, среди которых уход западных брендов, желание подзаработать и экологичное мышление. Согласно опросу, 82% россиян хотя бы раз продавали ненужные вещи онлайн за последние годы. Тренд на перепродажу бывших употреблений вещей связан с развитием торговли через интернет, когда любой желающий может разместить объявление и быстро найти заинтересованных лиц. Чаще всего перепродажи занимаются родители маленьких детей. О курсе валют: доллар 78 рублей 1 копейка, единоевропейская валюта 88 рублей 76 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну вот уже и не за горами та самая ночь. В Москве уже 18:20, но в нашем случае главное определение будет, это, конечно же, музыкальная ночь. Так что если в планах на темное время суток бодрствовать по тем или иным причинам, то вам, друзья, однозначно к нам на Retro FM, ведь лучшая музыка, проверенная временем, звучит круглосуточно. Ласковый май только что. Впереди Юрий Никулин, Георгий Вицин, а также Крис Ри через несколько минут.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
1: Реклама. Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП,

0: На противопоказания необходима консультация специалиста.
1: А почему мы так долго гуляем?
2: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
3: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Интернет-поток ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: RetroFM.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.

Постой, паровоз, не стучите, колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на

0: Куда я путешествовать, то только под лучшую музыку, что звучит на Ретро-ФМ, в позитивной компании, то есть вместе с Ретро-ФМ, и по возможности выезжать не в часы пик, вот прямо как сейчас в столице 18:35. Из музыки у нас дальше группа Кино и Хулио Иглесиас буквально через несколько минут. Ничего по возможности не пропускайте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
8: Вечеринка Ретро-ФМ.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе. Каждый день
9: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ.

0: Команда Erasure дает мне повод произнести название этой песни по-русски и тем самым резюмировать свое пребывание в эфире на сегодня. Всегда готовы делиться с вами только позитивными эмоциями, полезной информацией и, разумеется, только лучшей музыкой на RetroFM. Руслан Романов был с вами, друзья. Прощаюсь до завтра. Всем желаю удачи и отличного вечера. В 19:00 к вам присоединится Тимур Соколов. Дождитесь обязательно. Ну, а через несколько минут Фэнси и Лев Лещенко на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
11: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
12: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
13: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
16: 12+. RetroFM.

0: 19 часов в российской столице. Далее на Ретро-ФМ Мадонна, Юрий Дмикс и Синяя птица. Все это уже скоро, ну а прямо сейчас новости. Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Президент Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко сообщил, что за нынешнюю сессию Верхняя Палата приняла более 300 федеральных законов. Ранее Владимир Путин провел встречу с депутатами Госдумы и отметил новый уровень взаимодействия правительства и парламента, который способствует укреплению российской государственности. Работа палат парламента в этой сессии завершается. Глава государства продолжает общение с руководителями палат. Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив находится под контролем Соединенных Штатов, а морская блокада Ирана продолжается. По его словам, через пролив проходят только те корабли, которые разрешены США, а Иран не контролирует этот стратегический маршрут. Ранее Тегеран объявлял пролив закрытым. Ситуация остается напряженной, и мировые цены на нефть реагируют на обострение. Конфликт продолжает влиять на глобальные поставки энергоресурсов. Компания Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей сотрудникам, пострадавшим при атаках на логистические объекты компании. Первые выплаты поступили 21 июля. Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей, а тяжело пострадавшие по 1 миллиону. Психологическая помощь оказана нескольким сотням человек. На объектах маркетплейса регулярно проводились учения, что позволило оперативно вывести людей из зоны риска и избежать массовых жертв. Компания продолжает поддерживать пострадавших. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил признать использование информационно-коммуникационных технологий, включая VPN и искусственный интеллект, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. По его словам, искусственный интеллект уже используется в тяжких деяниях, однако универсальной нормы об использовании технологий в противоправной деятельности пока что нет. И Зинедин Зидан назначен новым главным тренером сборной Франции по футболу. Он сменил Дидье Дешама, который возглавлял команду с 2012 года. Контракт со звездой футбола 54-летним Зиданом заключен на 4 года. Сам Зидан заявил, что 5 лет ждал этой возможности и отказывался от работы в клубах ради сборной. Как игрок он становился чемпионом мира и Европы в составе французской команды. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 70 копеек. Евро 89 рублей и 63 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Отличный саундтрек для завершения рабочего дня под аккомпанемент легенды итальянской музыки, известного всем нам как Рикардо Фольи. Вечер перестает быть томным и обещает быть максимально жарким, если не в плане погоды, то хотя бы в плане музыки. Группа «Мечтать» и две красотки, Саманта Фокс и Сиси Кетч, нас порадуют в ближайшее время. 19:20 уже в столице, вы слушаете Ретро-ФМ, меня зовут Тимур Соколов, с этой минуты и до полуночи. Вместе с вами, всем привет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственно, набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
9: Ваша фантазия безгранична. Но мы попробуем.

0: сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
1: 12+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: RetroFM.

0: Nothing's gonna stop me now. Ничто не остановит нас в желании получать удовольствие от музыки, которая звучит в эфире. И ведь это не просто музыка, друзья, а музыка, проверенная временем, что говорит ее о ее исключительности. Саманта Фокс только что в ваших колонках. Далее здесь Брайан Адамс и Gypsy Kings. А еще для поднятия настроения и жизненного тонуса после тяжелого рабочего дня будет песня из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в исполнении Валерия Золотухина. Доброго вечера всем. 19:35 уже в столице.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
7: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
10: Ретро-ФМ.

0: А вот мы обычно с друзьями приветствуем друг друга фразой «бамбалео», которая в контексте этой песни переводится как «гуляю вольно» и символизирует свободу и легкое отношение к жизни. Так что всем бамбалео, друзья! Всем классного вечера в компании Retro FM. Оркестр Пола Мариа и Юрий Антонов продолжит эфир. Все самое интересное у нас еще впереди.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Альбана и Рамина Пауэр, Нэнси, группа Таван у нас впереди. 20 часов уже в столице. Всем доброго вечера. Ну а начнем по традиции с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Тимур, привет. Всем добрый вечер. Президент Владимир Путин заявил о важности обновления состава Совета Федерации по итогам сентябрьских выборов. Было отмечено, что в палату должны приходить опытные люди, нацеленные на общий результат. Председатель Софеда Валентина Матвиенко добавила, что ежегодно состав обновляется на 20-30%, приходят новые люди со свежим взглядом. Также на встрече президент сообщил, что за весеннюю сессию Верхняя палата одобрила около 300 законов. В РЖД опровергли информацию о введении новых правил проезда в поездах с 1 августа. Ранее некоторые средства массовой информации сообщали об ужесточении правил провоза багажа, проверке документов и запрете на использование техники без наушников. В компании заявили, что все действующие правила перевозок остаются неизменными, а распространяемая информация не соответствует действительности. Официальные данные доступны на сайте РЖД в разделе «Для пассажиров». Во втором полугодии российские банки выплатят клиентам свыше 270 миллиардов рублей кэшбэка. Это на треть больше, чем в первом. Такими прогнозами поделились эксперты ВТБ. При этом аналитики отмечают, что рынок программ лояльности выходит на плато. Банки смещают акцент с массовых выплат на персональные предложения и партнерские программы. Это позволит повысить эффективность и удержать клиентов. Суд Москвы сегодня оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Сервис признан виновным по статье о нарушении законодательства владельцами соцсетей. Ранее TikTok также неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения. В марте 2022 года компания временно запретила публикацию новых роликов и прямых трансляций в России из-за закона о фейках. Новый штраф наложен в установленном порядке. И психологи объяснили, что распространение слухов связано с работой мозга в условиях стресса и потребностью получить эмоциональную разрядку. Перед озвучиванием тайны тело застывает, а критическое мышление блокируется на 30-40 минут из-за всплеска эмоций и дофамина. После того, как информация передана, мозг может переписать хронологию событий, что способствует неверному толкованию. Именно отсюда и появляются слухи. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 70 копеек. Евро 89 рублей и 63 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Retro FM ваша любимая музыка и ваш любимый Тимур Соколов. Всем хорошего вечера.

0: Пойдемте со мной, друзья. Впереди нас ждет прекрасный летний вечер, который мы с вами проведем под лучшие танцевальные хиты, проверенные временем. Напомню, в 21 час, как всегда, стартует вечеринка Retro FM, так что не опаздывайте, зажжем так, что мало не покажется. Ну а пока группа «Цветы» Пэтти Райан у нас на горизонте. 20:19 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный привет.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: потихоньку готовлю вас к вечеринке Retro FM, и песня Shebangs очень даже хорошо для этого подходит. Она заводит. Так, кстати, она переводится. Она настраивает на танцевальное настроение. Ну, и она, конечно же, помогает забыть о всех проблемах, накопившихся за рабочий день. Ну, хотя бы на время. Биджиз подхватят эстафетную палочку от Рики Мартина. 20:35 уже в Москве. Продолжаем отдыхать.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека.
8: С ней вино.
6: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные деньги еще будут поверить.
6: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00. 18+.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
11: 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Надеюсь, этот суперхит от шведского викинга Мартина Эриксона, известного всем нам как E-Type, выбил из вас всю дневную усталость, и вы готовы окунуться в беззаботный вечер, наполненный танцами и лучшей музыкой. Вечеринка Ретро FM стартует через несколько минут, 3 часа танцевальных хитов в режиме нон-стоп. Все это впереди.

first time in Rio.

0: Дона Саммер, как всегда, раздает огня с хитом «Hot Stuff», за который она, напомню, получила Грэмми и навсегда вошла в музыкальную историю. Далее наш танцевальный микс продолжит «Texas и No Mercy», ну а чуть раньше будут девчонки из группы «Сливки». Это вечеринка «Ретро-ФМ», меня зовут Тимур Соколов. До полуночи танцую вместе с вами.
1: Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека.
5: С ней вино.
3: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
3: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
3: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
9: 28
3: года.
9: Вечеринка.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
11: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
12: За 4 моря, за 4 солнца.
10: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
13: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Summer Sun, суперхит от группы Texas, напоминает нам о том, что до конца лета осталось каких-то 34 дня. Так что наслаждаемся каждой минутой этого прекрасного времени года. И зажигаем под живой танцевальный микс на вечеринке Retro FM. Далее с нами Бананарама и Мастер Бой. Танцы продолжаются.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

Как видите, а правильнее будет сказать, как слышите, в Румынии могут делать не только качественную мебель, но и качественную музыку. И трек «Кали» от группы «Accent» — яркий тому пример. Ну а какую музыку делают в Италии, уже скоро нам покажет и расскажет группа «Рики и Повери». Но прежде «Иванушки» через пару минут зажгут «Тополиный пух», «Жара июль». Совсем скоро.

Единственный хит легендарной шведской четверки, где мужчины поют, а женщины на бэк-вокале и на подтанцовке. Does your mother know? Пока Бьорн Ульвиус, солист группы Абба, всю песню деликатно пытался отправить юную фанатку домой к маме. Мы продолжаем, друзья, с вами тусоваться, потому что нам уже можно тусоваться. Хоть допоздна, да хоть до утра. Так что танцуем дальше в компании короля поп-музыки. И королева, кстати, тоже будет. Так что можно сказать, что вечеринка Ретро-ФМ сегодня проходит в королевском стиле.

0: Ну, какая вечеринка без Майкла Джексона? «Билли Джин» — легендарная работа короля поп-музыки, которая раскачает любой танцпол. Двигаемся дальше. Лунной походкой, в ритме танца, под лучшую музыку, проверенную временем. Silent Circle и Blue System впереди.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Stop the Rain and the Night. Вечеринка Retro FM — это, да будет вам известно, единственная вечеринка на планете Земля, которая проходит в любую погоду, независимо от того, что за окном. Дождь, снег, либо знойная жара. Мы танцуем в любых погодных условиях, и не страшны нам никакие осадки. 22.50 уже в столице. Продолжаем танцевать под наш зажигательный микс. Впереди Сиси Кейч, Тань Буланова и Pet Shop Boys. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую.

каждый день помогаем вам разгрузить свою голову от рабочих мыслей, как следует отдохнуть после трудовых будней на вечеринке Ретро-ФМ. Нон-стоп из танцевальных хитов, проверенных временем с 21 часа до полуночи здесь, на Ретро-ФМ, только для вас, друзья. А студию только что в ваших колонках. Далее команда Лейтбэк и группа Демо. 23.19 уже в столице. Это вечеринка Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов. Зажигаем дальше.

Как там говорится, рожденный ползать летать не может, но в нашем случае рожденный танцевать устоять без движения не сможет, тем более, когда звучат такие суперхиты. «Русский размер» на вечеринке Ретро FM. Далее целое созвездие легенд. Команда «Киев», «Станет Тикарам», «Кармен» и группа «Аква». Танцуем дальше.

Я выбираю вечеринку Ретро-ФМ и танцы в вашей компании, друзья. Но на сегодня все. Я с Мурскалов с вами прощаюсь. В финале нашего микса поставлю вам еще Леонида Агутина и команду Ace of Base. Ну а новый день с вами встретит Илья Глебов. Ему и вам доброй ночи.

0: Не просто вам Дигидон там какой-то, а, между прочим, Евровидение 1975. Победители. Это Течин, голландская группа, которые тогда вот дигидонгнули, так дигидонгнули. До сих пор звучит 0.19 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Аида Ведищева, Лайнел Ричи и группа Рондо. Меня зовут Илья Глебов. Дигидон.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

вертит земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром

0: Вертится земля.
1: Самый простой способ танцевать твист Аида Ведищева и эти самые медведи, которые трутся о земную ось. Ну, просто почувствуй себя медведем, дорогой друг. Кстати, это, мне кажется, не очень сложно для некоторых. 0:34 в столице. Дальше комбинация Барбара Стрейзанд и Крис Ри через пару минут.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
6: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Ну, с ума свести вишневой девяткой сейчас вряд ли кого-то можно, а вот вызвать какой-нибудь вау-эффект от того, что вишневая девятка куда-то едет, это прям запросто. Привет всем владельцам вишневых девяток прямо сейчас. Через пару минут Саваш, Демис Русос на Ретро-ФМ, 0, почти 50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Громогласно Белинда Карлайл заявляет, что она прямо сейчас находится на каком-то прекрасном, месте, который прямо рай на земле. Ну, можно ей позавидовать, можно прикинуть, что, может быть, каждый из нас где-нибудь в таком месте прямо сейчас находится. Час 20 в столице, дальше на Ретро-ФМ, Пол Янг, «Синяя птица» и «Шигадым-шигадым». Меня зовут Илья Глебов. Приветствую вас. Здрасте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Ровно в 21.00.
6: Лучшие танцевальные хиты.
5: В неповторимом миксе.
6: Вечеринка «Ретро-ФМ».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: ты уехала, а я остался, грущу. Пол Янг на Red FM. Ну, это, собственно говоря, мне кажется, отчасти про то, что иногда отпуск не совпадает. Она отдыхает, а ты впахиваешь. Ну, бывает. Час 35 в столице, дальше на Red FM. Ля Буш, Рики Повери, Игорь Корнелюк через пару минут.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

это ловушки их признания и предложения по поводу того, ну, почему бы нам с тобой не начать встречаться, мягко выражаясь. Это суперхит 1995 года. У Лябуш есть два суперхита, Sweet Dreams и вот этот. Я думаю, что все-таки вот этот покруче будет, потому что помню, что происходило на танцевальных площадках в тот момент, когда включали его. Дальше на Ретро FM Сандра, Юрий Никулин. Через пару минут буквально. Час почти 50 в Москве.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

0: 2:19 в столице. Хулио Иглесиас про нас, бедолаг, про мужчин, которые без женщин жить не могут на свете. Нет. Точно. Дальше на РТФМ Лев Лещенко, Beach Boys и Reflex. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

Прям вот в эту самую даль мы с вами вместе сейчас смотрим пристально, прям сощурились и наблюдаем, что ж там впереди. 2:35 в столице, ну а буквально через пару минут на Ретро-ФМ. Юрий Антонов, Ким Уайлд и Майкл Джексон. Меня зовут Илья Глебов, привет.

0: они.
1: Вишневые, грушевые, а еще черешневые, сливовые. Прям очень хорошо. Прогуливаемся по плодово-ягодным под музыку Red FM. Через пару минут группа Queen и ансамбль Bee Gees. 2:50 в Москве.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.